0: Zellerau-Net. Radio aus der Zellerau.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,